0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
1: Если непонятно, нами весь мир, да, город.

0: Могилеве 4 утра.
1: Третьего сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

И народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Третьего сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 3 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Иван Шумов. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Осенние полевые работы, кадры и развитие районов. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко. Основными темами стали ситуация в области с акцентом на уборочную кампанию и осенние полевые работы, возможные проблемы, которые требуют внимания на уровне главы государства, а также кадровые вопросы. Анатолий Исаченко доложил, что регион завершает массовую уборку зерновых и зернобобовых культур.
4: На сегодняшний день массовая уборка зернобобовых культур Могилевской области завершена. Нам осталось убирать где-то 1800 гектар. Это в основном пшеницы. Позднеспелые, я думаю, в течение недели или к концу недели мы все уберем. Поэтому здесь работы завершатся. Но сегодня же идут и другие полевые работы. Мы приступили к копке сахарной свеклы, картофеля. Активно работаем с кукурузой на силос. Уже порядка 8% убрано. Сегодня ведем вспашку под озимые культуры. Нам предстоит подсеять 233 тысячи гектар. На сегодняшний день спахано 30%, и ряд регионов уже приступил к севу озимых культур. Параллельно, конечно же, готовим семена. Семенами мы обеспечены в полном объеме.
3: Александр Лукашенко интересовался, как выполняются его поручения по развитию отдельных территорий области. Так, опыт развития экономической и производственной базы Шкловского района призван стать образцом для других регионов. Что касается соседнего Дрибинского района, президент недавно концептуально поддержал предложение о его укрупнении, развитии инфраструктуры и АПК. Теперь это предстоит реализовывать на практике.
4: Президент интересовался Шкловским районом, исполнение его поручений Дрибинский район. Также проговорены были вопросы, хотя все решения на уровне главы государства приняты. Все на сегодняшний день бежать чуть быстрее для того, чтобы их воплотить в жизнь.
3: Детально обсудили кадровые вопросы, предложение облисполкома по назначению руководителей на местах.
4: Это касается не только уровня района, но и руководителей хозяйств, потому что президент всегда на пульсе держит все эти вопросы. Здесь нет никакой чрезвычайности, это наша работа. Ротация кадров, повседневная, кропотливая работа. На мой взгляд, это самое важное направление кадров.
1: Местное время.
3: Создание инфраструктуры к новым участкам индивидуальной жилой застройки. Тема, которая часто становится главной на личных приемах граждан. Не стал исключением и очередной прием, который провел губернатор области Анатолий Исаченко. Председатель облисполкома отметил, что подведение коммуникаций – ключевая обязанность местных органов власти. Так, с вопросом на личный прием граждан обратилась могилевчанка. Им, как многодетной семье, выделили участок под индивидуальную жилую застройку в районе дачи. Со слов заявительницы, там еще таких несколько участков, владельцы которых ждут инфраструктуру. Начать строительство не могут, нет даже подъездных дорог. По закону, выделение участков должно сопровождаться параллельным или опережающим развитием инженерных и транспортных сетей, отметил председатель комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома Дмитрий Давыдов.
5: Исходя из экономии статей по иным объектам области, мы сформировали определенные дополнительные ресурсы, которые направим уже в этом году на строительство инженерных сетей по данной улице. В текущем году мы планируем приступить к подготовительному периоду, который предусматривает удаление объектов зеленых насаждений, вынос сетей, строительство сетей водоснабжения, канализации, строительство сетей электроснабжения. Могилевэнерго, соответственно, подведет свои питающие сети 10 кВт для электроснабжения данной улицы. Ну а в следующем году построим, соответственно, дорогу из ПГС. Задача поставлена, она будет выполнена.
1: Дрибин.
3: В Могилевской области введено около 80% запланированных профилакториев для телят. Поставленная президентом задача обеспечить всех новорожденных телят комфортными условиями активно выполняется. Из 44 запланированных объектов запущено уже 35. Остальные должны быть введены до 1 октября. Профилактории оснащены пастеризаторами, молочными такси для выпойки и механизированной уборкой. Два таких объекта на 236 голов каждый уже работают в Дрибинском районе. Как отметили в райисполкоме, новые помещения позволяют строго соблюдать технологию и повышать сохранность молодняка.
1: Местное время.
3: Дни молодых специалистов проходят в организациях жилищно-коммунального хозяйства Могилевской области. Вновь прибывшие молодые рабочие и специалисты знакомятся с предприятием, его структурой, производственными объектами, проходят встречи с руководством, а также ветеранами организаций. Дополнительно для молодежи организовывают воспитательно-патриотические и культурно-массовые мероприятия, отметил председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания Павел Жуйков.
6: Подобные мероприятия способствуют успешной адаптации молодежи на рабочих местах, более раннему пониманию производственных процессов и задач. Происходит своеобразный обмен опытом работы ветеранов предприятий и современных компетенций молодых рабочих и специалистов, что способствует укреплению кадрового и профессионального потенциала организации.
1: Местное время.
3: В Могилевской области стартовал месячник безопасного труда в лесной отрасли и деревообработке. Он продлится до конца сентября. Основная цель – предупреждение производственного травматизма в одной из самых опасных сфер. Технические инспекторы труда посетят предприятия, где в прошлом и текущем году уже были несчастные случаи. Также запланированы обучающие семинары, круглые столы и горячие линии для работников и нанимателей. Особое внимание новым и сезонным работникам.
1: Бобруйский район.
3: Масштабная экологическая акция ко дню основания Минприроды прошла в Бобруйском районе. Провели акцию по уборке мусора на территории памятника природы местного значения Луковая гора, сообщается в телеграм-канале Могилев Природа. Активно участвовали в уборке представители Бобруйской горроинспекции, природных ресурсов и охраны окружающей среды, общественные экологи, волонтеры сообщества «Эко-Бобры», ребята экоцентра «Божья коровка», зеленой воскресной школы Елисаветинского храма. Всего за 2 часа слаженной работы участники акции полностью очистили прибрежную зону памятника природы, собрав 20 мешков с мусором, оставленным отдыхающими.
1: Кличев.
3: Одни из самых знаменитых туристических объектов Кличевского района – это мемориальные комплексы Усакина и Славный. Немало гостей посещает и республиканский заказник острова Дулебы. Но есть в Кличевском районе очень необычный объект – надмогильная избушка. И к этому месту, где сохранился уникальный этнографический феномен – памятник дохристианской культуры, депутаты планируют также открыть туристический маршрут. Подробности у Тины Павловой.
7: Вспомним, Иван-царевич просит Бабу-Ягу: «Ты меня в баньке помой, напои, накорми и спать уложи». Это не что иное, как похоронный обряд. В древности прах покойника оставляли в домике фасадом к лесу и крепили на 2 деревьях. Корни их подрубали, чтобы они больше не давали листвы. Отсюда и пошло название «Курьи ножки». С приходом христианства усопшего стали хранить в землю, но домики в традиции сохранились. Их переместили на могилу. Такой ритуал жители многих деревень соблюдали до середины 20 века. На одном из кладбищ, расположенных в Кличевском лесу, в нескольких километрах от населенного пункта, сохранились памятники дохристианской культуры, рассказала председатель Кличевского райсовета депутатов Наталья Грешилова.
8: Теремок, или так называемый домик мертвых, таких исторических объектов нету в Республике Беларусь. И сейчас мы занимаемся разработкой туристических маршрутов по сельским советам. И вот это гражданское кладбище, этот объект будет интересен туристам.
7: Раньше на это место приезжали историки, этнографы для изучения древних обрядов. Сейчас интерес к фольклору снова возрос, и депутаты рассматривают возможность организации вот такого необычного маршрута.
1: Глуск.
3: Беларусь делает ставку на туризм как на одну из ключевых отраслей экономики. Новая государственная программа на 5-летку направлена на развитие инфраструктуры и создание современных курортов, а недавно обновленное законодательство открывает широкие возможности для владельцев агроусадеб. Однако главное богатство страны – это не только масштабные проекты, но и ее удивительная природа. В каждом регионе есть свои уникальные уголки, где можно отдохнуть от городской суеты. Один из них находится в Глузском районе Могилевской области. Это озеро Выгода или Мыслочанское. Подробности у Елены Бубликовой.
9: Озеро Выгода расположилось в живописном сосновом лесу в 8 километрах от райцентра. Сюда ведет единственная асфальтированная лесная дорога. Местный воздух наполнен ароматом хвои и багульника. А чистейшая экосистема привлекает даже стаи лебедей. Это идеальное место для тихих пеших прогулок и уединенного отдыха на природе, рассказала председатель Глузской районной инспекции природных ресурсов и охраны охраны окружающей среды Ирина Фомова.
10: Оно не отличалось бы от тысяч остальных белорусских озер, если бы не одно обстоятельство. Озеро Выгода богато залежами сапропелей. Сапропель – это отложения, которые копились на дне пресных озер сотни лет. Сапропель используется как удобрение для сельскохозяйственных культур. Его добавляют в корм животным зимой, а также применяют в косметике и лечебных грязевых обертываниях. Сапропели на озере Выгода относятся к лечебным. В начале 90-х сапропели на озере добывали. Здесь была построена пристань, стояли две баржи, с которых шла добыча.
9: Глущане любят это озеро осенью. Как раз дорога к нему превращается в маленькое путешествие. Вокруг лес, грибы и золотистая листва. Люди приезжают сюда на машинах, велосипедах, чтобы вдохнуть чистый воздух и погрузиться в природную тишину, говорит Ирина Фомова.
10: На первый взгляд озеро ничем не примечательно, но оно притягивает особой тихой силой. Здесь ощущается покой, здесь хочется просто быть, гулять по берегу, смотреть, как вода отражает небо и облака, и чувствовать, что время замедляется.
1: Костюковичи.
3: Новая скульптурная композиция «Олесь и Олеся» украсит Костюковичи ко дню белорусской письменности. Ее автор – могилевский скульптор Александр Миньков. Подробности у Татьяны Кутневич.
11: Скульптор Александр Миньков родом из Витебска, но уже больше 30 лет живет в Могилеве. Говорит, еще в детстве он понял свое призвание.
12: Всю жизнь посвящаю себя искусству, потому что я, когда еще даже в детском садике был, я знал, что буду скульптором. И вот мой путь, вот сколько мне лет, столько он и длится. Ну, а конкретно уже серьезно после института я занялся именно камень. Мне было интересно, как это можно обрабатывать камень, создавать из чего-то твердого. Вот научился. Бронза, камень. Ну и сейчас вот другие материалы осваиваю.
11: Отец Александра родом из Костюковичи, поэтому для скульптора работа над композицией ко дню белорусской письменности в Костюковичах стала очень символичной.
12: Посыл такой, что сама география продиктовала, потому что оттуда родом Кулешов с Костюковичины, и знаменитые стихи, посвященные Олесе, его первой любви, которую он так, ну, он ее искал и, как любой юноша, написал стихи Олесе. Поэтому тут тема сама собой нарисовалась, что это Олеся будет, а не кто-то другой.
11: Сразу задумка композиции была в том, что Олесь и Олеся стояли друг к другу спинами, но постепенно они разворачивались навстречу. В итоге они обнимаются и смотрят друг другу в глаза. Любовь – главный посыл авторам.
12: Парень – это вот у меня сын высокий, так, ну, вот немножко сына туда. А кого еще? Ну, человек же состоит из того, из чего, что его окружает, и образы нашли сами собой. Супруга – это Олеся, а сын мой старший – это Олесь.
11: Скульптуру делают из полимерных материалов, и автор говорит, что эти материалы не уступают бронзе. Двухметровую композицию «Олесь и Олеся» первыми увидят гости и участники праздника «День белорусской письменности в Костюковичах», который пройдет 5-6 сентября.
1: Местное время.
3: Жемчужине Хотинского края Свято-Троицкому собору исполнилось 165 лет. Его возведение началось в 1861 году в честь отмены крепостного права и заняло 12 лет. Все материалы местные жители заготавливали на месте, а деньги, 20 тысяч рублей золотом, собирали всем миром. Он является уменьшенной в 10 раз копией московского храма Христа Спасителя. Духовную тему продолжит наш корреспондент Анатолий Шпильков.
13: Главная святыня Хотинского Свято-Троицкого собора – Казанская икона Божьей Матери. Местные верят, что именно она однажды спасла хотинчан от страшной эпидемии холеры. В советском атеизме не нашлось места храму, в нем был дом культуры. Лишь в 90-е он вновь обрел свою новую жизнь. Возрождением занимался архимандрит Кирилл, рассказал настоятель Свято-Троицкого собора Хотинска иерей Павел Цицевич.
14: Батюшка сумел собрать уникальную коллекцию истории культурной ценности при храме. Дело в том, что когда в советское время храмы закрывались, очень многие священники просили прихожан забрать какие-нибудь предметы, утвари, иконы в дом, чтобы как-то сохранить, сберечь, может, где-то спрятать.
13: А когда храм открыли, люди стали возвращать сохраненные ценности.
14: Так появились и Евангелия. Старинные облачения отец Кирилл привозил из России, потому что здесь у нас во время войны не сохранились. Другие предметы – это старинные чаши, иконы, что приносили люди. Также собрал большую коллекцию колоколов.
13: Колокольни уникальны по своему звучанию. Колокола древние привозили из закрытых храмов. В 2004 году в честь 60-летия освобождения Хотинска от немецко-фашистских захватчиков на пожертвования прихожан и благотворительный сбор организаций и предприятий был открыт и доставлен храм колокол весом 1280 килограммов. Это было уникальное для страны событие. Свято-Троицкий собор включил включен в список историко-культурных памятников Республики Беларусь.
14: Кстати, здесь вот очень уникальная тоже древняя икона Божьей Матери трех радостей. Она находилась в одной из семьи недалеко от Хотинска около 70 лет. И была передана людьми в храм для почитания верующими. И мы каждый год с этой иконой ходим крестным ходом по улицам Хотинска.
13: Хотинский и Свято-Троицкий

0: есть не только масштаб. Стоит лишь переступить порог, как суета, спешка остаются за спиной. Вы находитесь в состоянии умиротворения и покоя души.
1: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
2: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
3: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Урожайность картофеля в Беларуси превышает прошлогодний уровень. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов по итогам доклада президенту, передает Белта. Аграриям предстоит убрать 22 тысячи гектаров картофеля, что сопоставимо с прошлым сезоном. Как правило, более 60% второго хлеба выращивают крестьянско-фермерские хозяйства. Остальной объем приходится на сельхозорганизации. Урожайность идет с увеличением к прошлому году – 370 центнеров. С гектара, рассказал Юрий Горлов. Также сельхозпроизводители приступили к уборке овощей.
2: Глава государства обратил внимание особое на закладку в стабфонды, так мы называем сегодня стабфонды. Еще привычно нам, но это уже госзаказ, поэтому госзаказ мы должны выполнить до 15 ноября. Поэтому абсолютно нет никаких оснований не выполнить данное поручение и не обеспечить страну всем так называемым борщевым набором, о котором мы привыкли говорить. По крайней мере, исходя из того анализа текущего года, мы видим, что на прилавках наших магазинов все эти овощи имеются у нас в наличии. Поэтому все работы ведутся планово.
1: Хабаровский край заинтересован в расширении поставок белорусских товаров. Об этом шла речь на встрече главы администрации президента Дмитрия Крутого с губернатором края Дмитрием Демешиным на полях Восточного экономического форума. Товарооборот между Белоруссией и Хабаровским краем в этом году рекордный. Стороны обсудили поставки техники, в том числе БелАЗов, создание мультибрендовых центров, сотрудничество в инфраструктурных проектах. Губернатор предложил открыть в Хабаровске магазин белорусских товаров, а в Минске и Могилеве магазины продукции Хабаровского края и передал приглашение президенту Беларуси посетить регион. В Могилевской области ввели в эксплуатацию 44 профилактория для телят. Это 100% от запланированного на этот год. Об этом журналистам рассказала первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Ольга Николайченко, передает Белта. Объекты рассчитаны более чем на 10 тысяч голов. Задача по созданию комфортных условий для молодняка была поставлена президентом. Работы планировали завершить к 1 октября, но справились раньше. Теперь телята не будут содержаться под открытым небом, а труд телятниц стал более автоматизированным. В Беларуси изменяются правила регистрации электронной очереди на границе. Нововведения вступят в силу с 1 октября, сообщили Белта в Белтаможсервисе. Теперь срок действия договора составит 30 календарных дней с момента оплаты. В течение этого времени заказчик должен предоставить транспортное средство в зону ожидания или пройти онлайн-регистрацию. В некоторых случаях услуга считается оказанной, а деньги не возвращаются. Например, при истечении срока при отказе заказчика.

И в завершении телеканал «Беларусь-4» Могилев представит мультсериал «Ясик Украине Вершоу» на Дне белорусской письменности в Костюковичах. 5 и 6 сентября в павильоне телеканала покажут все 10 серий мультфильма, проведут викторины, танцы и розыгрыши подарков. «Ясик» познакомит детей с белорусским языком и поэзией в игровой форме. Информация о том, как добраться до Костюковичей, доступна на сайте телерадиокомпании. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +13.

0: Доброе утро, очередное начало, очередная возможность что-то начать, одержать победу или просто сделать день одним из лучших, да, несмотря на то, что уже далеко не начало недели, как мы все привыкли начинать, да, главное, за что желание, 3 сентября на старте, четверг, и куда без хитов, делайте громче, будем слушать чарующий голос Александра Панайотова.
1: Улетай.
0: Затем в эфир ворвутся Денис Пирс и Филатов и Кэрос.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: 1 января 2029 года.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Сентябрь же всегда как новый этап в жизни, новый класс, новый курс, учеба. Для ежедневно работающего человека, конечно, ничего не изменилось, но если очень захотеть, и в этом вопросе можно преисполниться. Например, уделив время завтраку. Диетологи считают, что именно от качества завтрака зависит наше настроение, память и мышление. Молочные продукты, злаки и яйца способны зарядить небывалой энергией, а вот сладости по утрам, наоборот, снижают активность организма. Хотя я лично не заметила особой разницы. Знаете, что заметила? Что нельзя в стрессе утро начинать. Только спокойно, только размеренно. Вот тогда все будет отлично. Доброго утра.
1: Радио Могилев.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: 3 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
3: Наши хиты.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Знаете, я ничего не могу с собой поделать и не могу не похвастаться. Телерадиокомпания «Могилев» и Министерство информации Республики Беларусь представили новый проект «Ясик. Украине вершу». Это 10-серийный нейромультипликационный сериал для детей, над созданием которого работала творческая команда AI-креаторов телерадиокомпании «Могилев». А голосом «Ясика» стала ведущая радио «Могилев» Анна Османова. А с помощью современных технологий мы подарили знакомым с детства стихам новый визуальный образ и отправили главного героя в путешествие по стране белорусской детской поэзии. Не пропустите новые серии нейромультипликационного сериала «Ясик. Украине вершу» в соцсетях «Радио Могилев» и «Беларусь4 Могилев» и на YouTube-канале «Беларусь4 Могилев». Кстати, проект создан ко дню белорусской письменности, которая будет принимать Могилевская область в городе Костюковичи в эти выходные 5 и 6 сентября. Наша команда там тоже будет, так что приглашаем всех в Костюковичи в эти выходные.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Наши хиты.

0: ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.
1: В Могилеве 8 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Те подходы, которые применяются в Шкловском районе, можно применять и в других регионах. Такое мнение журналистам высказал председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко накануне по итогам доклада президенту, передает Белта. Среди тем, которые обсуждались во время доклада, развитие Дрибинского и Шкловского районов. Последние рассмотрели более детально. Он отметил, что по поручению Александра Лукашенко нужно сделать Шкловский район показательным.
3: Мы сегодня в этом направлении работаем. Это сельхозтехника, это молокозавод, это льнозавод, это самостоятельные предприятия, которые осуществляют производство. Это и жилкомхоз, это и ПМК, которая создана, ну и ряд других вопросов. Поэтому Шкловский район должен быть показательным для того, чтобы другие регионы копировали и работали. Да, понятно, что есть разные регионы по размеру, по объемам и площади, и народонаселению, и так далее. Абсолютно точно копирования же не будет. Но вот те подходы, которые отрабатываются на Шкловском районе, их можно применять и в других регионах.
2: Минск и Ханой всегда находят общий язык и оказывают друг другу взаимную поддержку на ключевых международных площадках. Это отметил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич на торжественном мероприятии по случаю национального праздника Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам, передает Белта. Сергей Лукашевич отметил важность того, что Беларусь и Вьетнам связывают десятилетия крепкой, проверенной временем дружбы, основа которой заложена еще в советские годы. Он выразил убежденность в том, что дальнейшая совместная работа Беларуси и Вьетнама будет еще более динамичной, плодотворной в политическом, экономическом и гуманитарном отношении. К новостям в мире. Трамп готов встретиться с Путиным, пишет Ньюсбай со ссылкой на РИА Новости. Глава Белого дома добавил, что мог бы встретиться с российским коллегой немедленно, но хочет сделать это, когда украинский конфликт будет подходить к концу. С начала года лидеры провели 4 телефонных разговора. Последний состоялся в июле. Тогда Путин и Трамп обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в мирном процессе. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что лично встретиться главы стран смогут на полях саммита АТЭС в ноябре. По его словам, если они примут участие в одном и том же мероприятии, их переговоры будут неизбежными. И о спорте. Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко одержала вторую победу на открытом чемпионате США по теннису в заключительном в сезоне турнире серии «Большого шлема», сообщает Белта. В матче второго раунда действующая чемпионка US Open переиграла российскую теннисистку Полину Яценко. В 1/64 финала Соболенко победила колумбийку Камилу Осорио, а в третьем раунде будет соперничать с узбекской теннисисткой Камилой Рахимовой. Основной этап US Open 2026 завершится в Нью-Йорке 13 сентября. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +14.

0: Я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все,
1: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ Банк.

0: Дальше скажу я вам, чтобы вы понимали всю серьезность ситуации, когда фоном любимая музыка. Очередное исследование вам представлю. Оказывается, тональность и скорость трека влияют на работу человеческого мозга. А так музыка, среди прочего, может убедить нас в том, что некоторое блюдо вкуснее, чем нам казалось ранее. Например, мягкие мелодии в мажорных тональностях делают вкус шоколада более сливочным и сладким, а резкие темпераментные композиции при этом усиливают горечь плитки. В общем, если вам нужно сделать день приятнее, вы правильно настроились. Доброе утро.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 3 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

0: Мишель.
1: Ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда я совсем один.
1: Здесь могла быть шутка про костры рябин, и я себя прям била по рукам и не хотела даже произносить это коварное словосочетание, но не могу не поделиться, потому что не все знают. Так вот, Игорь Николаев, написавший текст к песне «3 сентября» для Шуфутинского, рассказал историю создания хита. Конечно, как автору текста ему льстит изобилие постов, мемов и всевозможных вариаций на тему, но, как признается артист, за этой датой ничего не стоит. Просто строчка идеально легла на мелодию Игоря Крутого. А потом она обросла сюжетом, драмой, появилась даже 2 сентября, где было все у нас всерьез. У себя в соцсетях Николаев поблагодарил Крутого, Шуфутинского за то, что благодаря успеху композиции повсеместно появился новый красный день календаря. И, честно говоря, эта тема уже настолько достала, что на самом деле уже хочется скорее перевернуть этот ненавистный календарь. Гоним дальше.

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Сева зимых культур в Беларуси планируется завершить до 5 октября. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. Накануне по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает Белта. По словам Юрия Горлова, зерновой клин убран на 99,8%. Традиционно убираем в сентябре гречиху и проса. С учетом зерновых культур на сегодняшний день осталось убрать 20 тысяч гектаров таких площадей. Еще убираем яровой рапс, который остался на площади 24 тысяч гектаров, отметил Юрий Горлов. Это плановые работы, которые выполняем в соответствии с графиком.
1: Намолочено уже 9 миллионов 141 тысяча тонн зерна с учетом рапса. Чуть более 9,2 миллионов тонн зерна с учетом гречихи и проса мы в текущем месяце уже намолотим. Также было доложено о том, что ведется работа по закладке нового урожая будущего года. Нам предстоит посеять зерновых культур на площади 1,5 миллиона гектаров. Сев мы должны завершить максимум до 5 октября. Сегодня ведется активная работа, на что обратил внимание глава государства, по уборке соломы из полей. Идет активная пахота, поэтому здесь, конечно, надо нам ускоряться, усиливаться и, соответственно, качественно выполнять поставленные задачи и технологически все предусматривать нюансы. Сев уже начался зерновых культур всеми областями. Начали сеять озимую пшеницу. Сейчас приступаем к севу озимого ячменя. В принципе, эти культуры мы к 20 сентября завершим сев. Также параллельно мы приступаем к севу озимой ржи, озимой тритикали. Мы не только должны завершить вот до конца уборку начатую, посеять зерновые культуры, но и убрать овощи, ряд технических культур. Мы также приступили к копке сахарной свеклы, также около 7% выкопали картофеля.
0: Число электрозарядных станций в Беларуси к концу года может вырасти до 3000. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Денис Мороз на пресс-мероприятии 25-летию Минэнерго, передает Белта. Сегодня в Беларуси более 2700 зарядных станций эксплуатируются различными операторами. Для сравнения, на начало года количество зарядных станций было около 2200. Ожидаем дополнительного прироста, сказал Денис Мороз. На 1 сентября количество электромобилей в стране уже превысило 70 тысяч. Только за последний год электропарк вырос примерно на 5000 автомобилей. Новостям в мире. Иранские военные поразили ключевой объект на базе США в Кувейте. Об этом сообщает Белта со ссылкой на РИА Новости. Ключевой объект на американской базе в Кувейте был поражен. В воздух поднялись столбы дыма, говорится в сообщении. При атаке использовались ракеты и беспилотники. В середине июня США и Иран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако 3 недели спустя начался новый виток эскалации. Соединенные Штаты обвинили Иран в обстрелах коммерческих судов в Ормузском проливе, после чего стороны возобновили обмен ударами. И в завершении, Костюковичи 5-6 сентября примут День белорусской письменности. В связи с этим в городе перекрыто движение.

вчерашнего дня до 18 часов 7 сентября в следующих местах. На улице Ленинская от пересечения с улицей Юношеской до здания Крестовоздвиженской церкви. И на улице Комсомольской от пересечения с улицей Ленинской до пересечения с улицей Красноармейской до здания магазина Евроопт. Также запрещена парковка транспортных средств по улицам Ленинской и Комсомольской. Транзитный объезд организован по улицам Зиньковича, Юношеской и Колхозной. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 13.

Бодрого утра, сонные мои. Конечно же, 3 сентябрьский, да еще и четверг, может о себе говорить так, как, знаете, самый сонный день этой недели, самое сонное утро, точнее, недели, но я приветствую тех, кто уже настроился на рабочий лад, и тем, кто еще только собирается совершить подвиги, настраиваемся на отличный, бодрый день, у нас все получится без особых затрат сил и нервов, ну а мы с удовольствием добавим ритмов в ваш день. Далее послушаем мегахит от Бурито. Затем послушаем Медуза.

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ Банк.

0: цепо.
1: Как утро начнешь.
2: А знаете, вот не могу не похвастаться. Телерадиокомпания «Могилев» и Министерство информации Республики Беларусь представили проект «Ясик. Украине. Вершоу». Это 10-серийный нейромультипликационный сериал для детей, над созданием которого работала творческая команда AI-креаторов телерадиокомпании «Могилев». А голосом «Ясика» стала ведущая радио «Могилев» Анна Османова. С помощью современных технологий мы подарили знакомым с детства стихам новый визуальный образ и отправили главного героя в путешествие по стране белорусской детской поэзии. Не пропустите, но

0: Проект создан ко дню белорусской письменности, который будет принимать Могилевская область в городе Костюковичи с 5 и 6 сентября. Это эти выходные. А наша команда там тоже будет, так что приглашаем вас всех в Костюковичи. В эти выходные там встречаемся.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: 3 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
3: Наши хиты.

0: Уж не знаю, как вы, но у меня лично есть знакомые, которые все перерабатывают вырешенный урожай. Он же испортится, правда? А этого допустить нельзя. Вот и стоят они вечерами, соки жмут, соусы варят, кабачки перерабатывают, днем урабатывают, а потом еще и вечером после работы. И не факт, что все закатки будут съедены. В большинстве своем каждый год у каждой хозяйки остаются еще столько прошлогодних закаток и заморозок, что можно еще года три не заморачиваться. Нет, вот все насадят, а потом мучаются, жалко. Так вот, друзья мои, Антонка намекнула. Либо на работу несите, а тут все съедят, либо сделайте доброе дело, завезите все в Могилевский зоосад. Там есть кому все это переработать, и вам будет за это очень благодарны. Доброго утра.
1: Радио Могилев.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Зменшите обороты и откладите инициативу. Засяруйтесь на рутине и бережите здоровье.
2: Телец.
1: Заховывайте нейтралитет и старанно сачите за физичной формой и харчаванием.
2: Близняты.
1: День будет для вас вельми пленным, але вам придется попрацовать и над собой.
2: Рак.
1: Партнерские отношения могут стать крыницей стрессу. Старайтесь ухиляться от конфликтов.
2: Лео.
1: Любая справа у ваших руках будет доведена до конца, и вы выявите при этом немало працавитости. Похвально.
2: Дева.
1: Махчимый творческий кризис, але ён пройдзе. День лепш прысвятіць выкананню справ по плане.
2: Шалі.
1: Сямейные бытовые пытанні запатрабуют сумной дисциплины. Не поддавайтесь раздражнению, особливо дома.
2: Скорпион.
1: Непростый день для зносин. Старайтесь стрымлювать резкие выказывания.
2: Стрелец.
1: Финансовые справы лепш откласці. Настройтесь на экономию и позбягайте импульсивных покупок.
2: Козярог.
1: Верагодна, вы атрымаеце прыемныя навіны. Сітуацыя складваецца на вашу карысць.
2: Вадалей.
1: Калі гэты дзень пройдзе для вас проста сумна, то гэта таксама добры варыянт. Не шукайце прыгод.
2: Рыбы.
1: Не давайце пустых абяцанняў. Дзень не для дабрачыннасці або ахвяр. Накіруйце сілы на ўласныя справы. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.

только делись мысли, ну вот опять 25, да уже все случилось, да, очередное начало позади, впереди большие планы и надежды, касающиеся этого дня. Пусть все получится, после 12 продолжить вас подталкивать к победам Тина Павлова. Я же, Ира Александрова, прощаюсь до завтра и предлагаю в 7 утра встретиться такой же дружной компанией. Всем отличного продолжения и шикарного настроения. Всех обняла, всем пока.

Наши хиты. А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: ты уверенно шла широко.
1: В Могилеве 10 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Среди тем, которые обсуждались во время доклада, развитие Дрибинского и Шкловского районов. Последний рассмотрели более детально. Он отметил, что по поручению Александра Лукашенко нужно сделать Шкловский район показательным. Еще одним поручением президента по итогам посещения Дрибинского района стало масштабирование опыта по содержанию племенных ферм. Как отметил Анатолий Исаченко, строительство такой фермы сейчас идет в регионе.
3: В исполнении поручений главы государства мы строим сегодня племенную ферму по разведению мясных пород скота. Это были даны поручения во время посещения Дрибинского района, когда мы показывали такую ферму. Президент сказал, что надо этот опыт транслировать по регионам. Мы вот приняли такое решение. Я думаю, где-то в октябре мы уже начнем туда ставить скот. Это именно будет племенная ферма и племпродажа будет. Но остальные вопросы тоже находятся в графике, в планах, которые мы наметили, чтобы к зимнестойлому содержанию скота мы поставили скот и продолжали наращивать производство, ну и плавно перешли в зимовку.
2: Новостям в мире. Финляндия проводит крупнейшее со времен Второй мировой войны учение гражданской обороны, пишет Ньюсбай. В учениях задействованы десятки тысяч граждан, а также военные и медики. Только в одном из противоракетных бункеров собрали не менее 2000 человек. С их участием отрабатывались меры радиационной защиты, а также масштабные экстренные эвакуации. О происшествиях на пожаре в Могилевском районе погиб пенсионер, сообщили в областном управлении МЧС. Накануне днем соседи сообщили спасателям о пожаре в частном жилом доме в агрогородке Буйничи. Прибывшие с подразделением МЧС обнаружили, что дом горит открытым пламенем. Со слов соседей, внутри может находиться человек. Хозяин 1959 года рождения, пенсионер, проживал один. В одной из комнат работники МЧС обнаружили тело хозяина дома. Поиск погибшего был затруднен высокой температурой, обрушившимися конструкциями и плотным задымлением. В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие, имущество в доме. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем. Проверку по факту пожара проводит Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета. В Беларуси обновили перечень пород собак, требующих особой ответственности, пишет Ньюсбай. Так, в обновленный перечень, требующих особой ответственности от владельцев, включили животных, которые отличаются особо крупными размерами либо психофизиологическими особенностями поведения. Ранее в него входило 40 пород, среди которых немецкая и кавказская овчарки, бультерьеры.

которые очень крупные либо агрессивные по своей природе. Владельцы собак из этого перечня обязаны пройти специальные курсы и получить соответствующее удостоверение в течение 3 месяца после приобретения четвероногого друга. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди и местами грозы. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +14.

0: магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Прогноз погоды. 3 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Осенние полевые работы, кадры и развитие районов. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко. Основными темами стали ситуация в области с акцентом на уборочную кампанию и осенние полевые работы. Возможные проблемы, которые требуют внимания на уровне главы государства, а также кадровые вопросы. Анатолий Исаченко доложил, что регион завершает массовую уборку зерновых и зернобобовых культур.
2: На сегодняшний день массовая уборка зерновых и зернобобовых культур Могилевской области завершена. Нам осталось убирать где-то 1800 гектар. Это в основном пшеницы. Позднеспелые, я думаю, в течение недели или к концу недели мы все уберем. Поэтому здесь работы завершатся. Но сегодня же идут и другие полевые работы. Мы приступили к копке сахарной свеклы, картофеля. Активно работаем с кукурузой на силос. Уже порядка 8% убрано. Сегодня ведем спашку под озимую. Культуры нам предстоит подсеять 233 тысячи гектар. На сегодняшний день спахано 30%, и ряд регионов уже приступил к севу озимых культур. Параллельно, конечно же, готовим семена. Семенами мы обеспечены в полном объеме.
1: В Беларуси с 1 октября меняется порядок возмещения убытков организациям, содержащим общежитие. Соответствующее постановление подписал Совмин, пишет Белта. Кто и за чей счет будет платить, зависит от категории проживающих. Для работников бюджетных организаций, включенных в специальный перечень, а также для льготников, инвалидов, ветеранов, родителей с детьми и детей-сирот, убытки возмещаются за счет местных бюджетов. Для остальных – за счет нанимателей, но только при их добровольном согласии. Конкретный порядок расчетов определит Министерство жилищно-коммунального хозяйства по согласованию с Министерством финансов. О происшествиях. Накануне в Кировске произошел пожар, причиной которого стало короткое замыкание электросамоката, сообщили в областном управлении МЧС. Прохожие заметили дым с балкона на втором этаже пятиэтажного дома на улице Пушкина и вызвали спасателей. На момент пожара в квартире никого не было. Огонь повредил стены и имущество в коридоре. Пострадавших нет. В МЧС рассказали, как избежать пожара при использовании электроскутеров и других устройств. Перед эксплуатацией устройства внимательно изучите инструкцию. Не оставляйте устройство, подключенным к электросети, без присмотра, если производитель не допускает такой режим. Используйте только оригинальное зарядное устройство, соответствующее параметрам аккумулятора. Несовместимые зарядки – одна из частных причин перегрева. И в завершении. В Могилевской области проходит месячник безопасного труда в лесной отрасли и деревообработки. Он продлится до конца сентября. Основная цель – предупреждение производственного травматизма в одной из самых опасных сфер. Технические инспекторы труда посетят предприятия, где в прошлом и текущем году уже были несчастные случаи. Также запланированы обучающие семинары, круглые столы и горячие линии для работников и нанимателей. Особое внимание новым и сезонным работникам. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди и местами грозы. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +15.

0: Всем привет! Ну что, успели уже ощутить прохладное дыхание осени? Или все сопротивляетесь, чёрт подбери? А сентябрь вот он уже, не мнется в пороге, а обеими ногами здесь, что примечательно, в дверном проеме не застрял, хотя многие, возможно, на это надеялись. Значит, на радио Могилев пришло время послушать что-нибудь подходящее ко случаю. Сразу предупреждаю, Шуфутинского не услышите. Не потому что я против, а просто для разнообразия. Это программа «Чарт подбери», и я, ее ведущий Рустам Османов, с новой подборочкой для вас. Стартанули!
1: «Чарт подбери»!
0: Я практически вижу картину перед глазами, как вы обнаруживаете на календаре 1 сентября, и у вас в голове, как вердикт, играет именно эта песня. Какая? Сами знаете, какая. И даже не вся, припева достаточно. Многим ли из нас, кроме него, нужен остальной текст? Ну разве что Шуре, он же песню исполняет. «Шура, отшумели летние дожди».

0: оберег.
1: Что есть, то есть. Дожди летние отшумели. Надо полагать, на смену им придут осенние. Те, кто к сменам сезонов подходит готовым и заряженным, наверное, достали подходящие элементы гардероба еще с середины августа. А вот если взять Шуру образца тех времен, когда это и другие его песни были хитами хитовыми, тот вообще порой одевался по погоде всех сезонов сразу. А как еще можно объяснить одновременное присутствие на голове шапки-ушанки и отсутствие штанов?
2: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600830.
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
1: Можно ли представить себе любую другую пору года, также подходящую, чтобы слушать эту песню? И если у Михаила Захаровича Шуфутинского хит посвящен в основном одному сентябрьскому дню, то незабвенного творения группы «Лицей» хватает аж до зимы. Поэтому оно смело может примерить на себя титул одного из осенних гимнов. «Лицей. Осень».
6: Свет

Вечный май закончился 1 июня. Вот такая парадоксальная штука с ним случилась. А до следующего вечного мая ждать еще 8 месяцев. Наступит он сразу после апреля. Так что не надо ничего у листьев спрашивать, я вам и так уже все рассказал. Тем более, это мое мнение, разговаривать с листьями со стороны как-то странно смотрится, черт подбери. Еще одна чрезмерно ассоциирующаяся с осенью композиция. И не потому, что там поется про ковры из желтых листьев, сырость, насморк или она посвящена конкретному сентябрьскому дню. Нет, потому что название группы исполнителя «September». Ну и потому, что эта композиция у них одна единственная. Шутка. «September, Cry

По кому плачет сентябрь, конкретно неизвестно. Но некоторые плачут, потому что он наступил. И многие из них те, кому пора в школу. А что вы думали, каникулы будут длиться вечно? Ничто не вечно под луной. Даже вечный май, воспетый группой «Лицей».

идут в школу, что, конечно же, прекрасно. Так пускай же идут не просто в школу, а в высшую школу. И не просто в высшую школу, а в высшую школу рок-н-ролла. Под следующий трек. Teddy Bears, Rock'n'Roll High School.

0: отличники высшей школы рок-н-ролла Тедди Берс или плюшевые мишки. Плюшевые мишки, кстати, весьма полезны осенью. Когда похолодает, а отопительный сезон еще не начался, их можно загробастать себе под мышки, чтобы было теплее ожидать, когда включат батареи и чёрт побери.
1: Чёрт побери!
2: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: 3 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
0: Как много событий приносит с собой наступление осени. Осадки 31 августа и 1 сентября – это совершенно разные осадки. Ну а помимо установления более холодной погоды, начало учебного процесса и немножечко хандры, происходит еще одно явление. Листья опадают с деревьев. Они могут делать это размеренно, не торопясь, лирично, я бы сказал. А могут и в ритме Билли Талент. Билли Талент, Fallen Leaves.

0: Пока же массового облысения деревьев нужно подождать. Они только начинают менять окрас. Но и этот процесс не за горами. И пусть, как говорится, зато прозрачней свет. Пока же готовим смартфоны, чтобы заполнять ленты в соцсетях фоточками с опавшими листьями и грабли. В общем, все по плану. Дожди осенние пошли, зелень желтеет, дети в школе. А все наши песенки на сегодня спеты. Напомнил вам достать осенние вещи из шкафа я, Рустам Османов. Слушайте музыку, сейчас самое время «Чарт подбери». Пока.
1: Чарт подбери!
2: Наши хиты.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Наши хиты.
1: Заходи без причин.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Белта. А глава государства в вступительном слове обозначил несколько основных тем, по которым попросил министра подготовить доклад. Итоги вступительной кампании, обеспечение качественного питания в школах, физическая подготовка учащихся и студентов. Президента также интересовал процесс создания Академии интеллектуальных технологий, вопросы функционирования магистратуры. Еще одна тема – работа молодых специалистов на местах, как организован этот процесс, чего, возможно, не хватает. Александр Лукашенко отметил, что в последнее время около недели находился в зарубежных командировках. А до этого в центре его внимания был ход уборочной кампании на селе. Но это не значит, что я не в курсе, как у нас складывались дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах, сказал президент. Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026» и специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026» пройдут на территории Беларуси 11-16 октября. Об этом стало известно на брифинге начальника объединенного штаба ОДКБ Андрея Сердюкова, передает Белта. Андрей Сердюков отметил, что на совместное учение в этом году привлекут 5000 человек и свыше 1000 единиц вооружения, военной и специальной техники. О происшествиях. Дорогой гость, застолье закончилось кражей планшета и денег, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В октябрьский РОВД Могилеву обратилась местная жительница, у которой из квартиры пропали дорогостоящий планшет и деньги. Сыщики выяснили, что к произошедшему причастен 55-летний знакомый заявительницы. Мужчина пришел в гости, и во время совместного распития спиртного хозяйка ненадолго вышла в другую комнату. Воспользовавшись моментом, он забрал гаджет и наличные. В дальнейшем могилевчанин планировал продать технику, но не успел. Похищенное имущество изъято оперативниками по месту его жительства. Следователи возбудили уголовное дело. И в завершении Минск примет чемпионат мира. Впервые

0: самых зрелищных и технически сложных дисциплин. Шоу-стандарт, пишет Ньюсбай. Чемпионат мира пройдет в рамках международных соревнований по танцевальному спорту «Альянс Тропи» 2026 5 и 6 декабря на паркете столичного дворца спорта. Беларусь представит две сильнейшие пары. Торжественное открытие чемпионата пройдет 5 декабря. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 16. Новости.
1: На часах 12.03. День продолжается. И знаете, на улице для начала сентября как-то вполне уже по-осеннему. Да, немножечко похолодало, но пока что без осадков. И все-таки осень есть осень. От перепадов температуры, от ветра, который уже кое-где дует, никто не застрахован, и первые простуды уже многих накрывают. Я, конечно, не берусь предсказывать, долго ли продержится вот это бабье лето, но точно могу сказать, что четверг хорош тем, что именно в этот день желание работать удачно сочетается с приличным количеством сил, чтобы всю эту работу сделать. Так что, если ваш рабочий день уже находится в пиковом состоянии, я от души пожелаю вам сделать все запланированное, даже немножечко больше. С этой минуты у микрофона Тина Павлова. Всем доброго дня.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 3 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: Друзья, я спешу вам напомнить, что в эти выходные 5 и 6 сентября Костюковичи принимают День белорусской письменности. И именно к этому событию телерадиокомпания «Могилев» и Министерство информации Республики Беларусь представили прекрасный проект «Ясик Украине вершу». Это 10-серийный нейромультипликационный сериал для детей, над созданием которого работала творческая команда телерадиокомпании «Могилев», а голосом «Ясика» стала ведущая радио «Могилев» Анна Османова. С помощью современных технологий мои коллеги подарили знакомым с детства стихам новый визуальный образ и отправили главного героя в путешествие по стране белорусской детской поэзии. Поэтому рекомендую не пропускать новые серии этого прекрасного мультфильма в социальных сетях «Радио Могилев» и «Беларусь-4 Могилев», а также на YouTube-канале «Беларусь-4 Могилев».
1: Наши хиты.

0: Если вдруг вы не в курсе, в этот четверг празднуют День открытых новых дверей. А еще переосмысливают расставание в Шуфутинов день. Да, такой теперь тоже появился. Ну и кроме этого, вы можете присоединиться к празднованию Дня выгуливания настроения. И вот этот повод как нельзя лучше подходит, чтобы выгулить ваше хорошее настроение в следующем часе. Напоминаю, привет в обед. Значит, эфир наполнится приветами, признаниями, поздравлениями и благодарностями. Главное, чтобы вы правильно поучаствовали в этом. Так что начинайте писать ваши сообщения, ну а мы позаботимся, чтобы они обязательно дошли до адресатов.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о задаче организовать качественное питание детей в школах. Об этом он заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Белта. «Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством вами была поставлена», — сказал глава государства. «Я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что как бы тут детям предложить почти рестораны или еще какое-то меню. Детей надо просто в обед нормально покормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать», — заявил Александр Лукашенко. Также глава государства поручил усилить физподготовку в школах. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу завершить реализацию плана по капитальному ремонту школ в этом году. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Белта. Президенту было доложено о готовности учреждений образования к началу нового учебного года. По словам министра, к 1 сентября паспорта готовности к началу учебного года были подписаны во всех школах. Чего бы ни стоило, надо полностью школы встряхнуть и привести их в тот вид, в котором мы бы хотели их видеть. Если кто-то чего-то не понимает, вовремя докладывай. В 2027 год не тащи эти проблемы, их надо решить сейчас, — поставил задачу президент. В Беларуси не надо бежать за западными стандартами в образовании, но надо брать разумное. И это в том числе касается функционирования магистратуры. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Белта. «Мы готовим для себя людей. Закончив вуз, они должны получить диплом о высшем образовании. А потом уже в зависимости от того, насколько это нашему государству надо, мы будем думать о магистратуре. Примерно так мы обсуждали эту концепцию. Хотелось бы узнать, как практически это реализуется», — обозначил один из вопросов Александр Лукашенко. Молодых специалистов в Беларуси не надо, образно говоря, носить на руках, но им следует помогать, где это необходимо. Такую задачу президент Беларуси Александр Лукашенко поставил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Белта. «Я попросил, чтобы мне предоставили данные, как у молодых специалистов дела, что там у нас не хватает. Это не значит, что мы их на руках должны носить. Меня никто не носил и даже вас никто не носил. Карабкались мы по этой жизни сами, но где-то помочь надо», — сказал глава государства. И в завершении. Телеканал «Беларусь 4 Могилев» представит мультсериал «Ясик Украине Вершау на дне белорусской письменности в Костюковичах». 5 и 6 сентября в павильоне телеканала покажут все 10 серий мультфильма, проведут викторины, танцы и розыгрыши подарков. «Ясик» познакомит детей с белорусским языком и поэзией в игровой форме. Информация о том, как добраться до Костюковичей, доступна на сайте телерадиокомпании. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, небольшие кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 18.
2: Новости! Привет, Мобед!
3: Слушай и поздравляю, поздравляй, слушай!
4: Кто-то, возможно, уже жует бутерброд на работе, а кто-то, может быть, задувает свечи на именинном торте. А может быть, вы настолько увлеклись трудовыми подвигами, что забыли обо всем на свете? Отвлекитесь! «Привет в обед» стартовал на радио Могилев, и прямо сейчас у вас есть возможность поздравить именинников, передать привет и друзьям и пожелать приятного аппетита коллегам. Главное, присоединяйтесь. Ваши сообщения традиционно жду на короткий номер 9940, а также в наш студийный вайбер 5686176, код 44.
2: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Самое время зачитывать ваши послания, что я и делаю с огромным удовольствием. Здравствуйте, дорогие ведущие и слушатели радио Могилев. И вам здравствуйте, наша постоянная слушательница Инна, которая с огромной нежностью передает привет своему мужу Валерию и желает, чтобы ваш день, Валерий, был наполнен смыслом, удачей и легкостью, чтобы вы всегда помнили, что ваш дом — это ваша крепость, где вас всегда любят и ждут. А еще...

Инна просит передать, что очень сильно вас любит, дорожит вами и вашей семьей. Целую, обнимаю от души. Дальше есть привет отцу Сергею Федоровичу Федорову от сына Вячеслава из Славгорода. Только что вскопали картошку с хорошим нас урожаем. Я вас поздравляю. Это большое дело, между прочим. И, конечно, пожелаю будущих хороших урожаев, ну и вкусных картофельных блюд. Дальше у нас есть привет семье Белозерских. Маме Оле особенно передайте, что я ее очень сильно люблю, пишет Ирина, что мы делаем с большим удовольствием. А еще привет бригаде.

0: работа, потом отдых. Если у вас так же, значит, вы все делаете правильно. Кстати, у кого обеденный перерыв, вам приятного аппетита.
1: Привет в обед.
2: Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24.
3: Наши хиты.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: И поздравляю, слушай.
2: А мы продолжаем в рамках программы «Привет, Побед!» зачитывать ваши послания. Итак, здравствуйте, любимое радио, и вам доброго дня. Очень хочу передать привет своим подружкам Насте Петручене и Надюшке. Очень по ним скучаю, пишет Татьяна. И мы разделяем вашу грусть, потому что, конечно, когда лучшие подруги где-то далеко, всегда вот это вот чувство, как будто бы вот не с кем поделиться, а иногда так важно и нужно, особенно нам, правда, девочки? Дальше у нас есть поздравления. Ирина Пиванова отмечает сегодня свой день рождения. И с этим прекрасным событием вас, Ирина, поздравляет от всей души муж Александр, сын Ромка, родные, друзья. Говорят, что вы самая красивая и милая девушка. И от души желают вам, чтобы все желания, которые вы сегодня загадали, обязательно исполнились, чтобы вам всегда сопутствовали успех, удача, и чтобы рядом с вами всегда были те люди, которых вы любите и которые любят вас. И мы с удовольствием тоже вас поздравляем. Всех благ, любви, красоты, счастья и здоровья пожелаем вам от души. Ну а тем, кто вот только сейчас вдруг радиоприемники свои включил, или включился, в принципе, сам, и вдруг понял, что есть повод для того, чтобы кому-то с чего-то пожелать, обязательно присоединяйтесь, время еще есть, напишите ваш приветик, ну а мы с удовольствием его зачитаем.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Ну что, друзья, 13:54 на студийных часах. Это значит, что? Что время наше с вами практически завершается. Но есть еще несколько сообщений. Итак, Ольга очень просит поздравить с днем рождения свою подругу Леночку Акулич, пожелать ей всего самого наилучшего. И мы с удовольствием вашу просьбу выполняем, именинницу поздравляем и желаем всех благ. Дальше есть привет семье, мужу Сергею, сыну Матюше. Очень сильно их люблю, пишет нам Маришка. И вам, Маришка, тоже большой привет. Ну что, вот на этой прекрасной ноте объявляю программу «Привет в обед» завершенной. Сама тоже возьму небольшой перерыв, друзья, но вы не переживайте, я оставляю вас в хорошей компании, хитовой музыки. Вернусь после 15 часов, тогда и услышимся.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: родной краины. В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, пишет Белта. Основные темы доклада – экономическое развитие столицы с акцентом на промышленный сектор, совершенствование транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство и благоустройство города, а также кадровые вопросы. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил руководству Минска подумать, как разгрузить придомовые территории от большого количества личного транспорта. Такую задачу он поставил, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, пишет Белта. Президент отметил, что порой окружающая обстановка в Минске создает жуткое впечатление, и предложил подумать, как действовать, чтобы на перспективу разгрузить территории вокруг домов и убрать автомобили подальше. Процесс создания Академии интеллектуальных технологий стал одной из тем во время доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко министра образования Андрея Иванца, пишет Белта. Президент отметил, что как раз перед этой встречей ему положили на стол предложение в виде проектов указов, которые касаются создания Академии. Он заявил, что в этом вопросе не надо дополнительно нагружать правительство, чтобы оно определяло какую-то систему, направление или кадры. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу завершить реализацию плана по капитальному ремонту школ в этом году. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца, пишет Белта. Александр Лукашенко поинтересовался, как складывались дела с началом учебного года, как в школах, так и в вузах. Отдельно президент остановился на питании в школах.
2: Я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить, потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию. Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
1: И в завершение о спорте. Гандболисты Машеки из Могилева одержали уверенную победу в стартовом матче чемпионата Беларуси по гандболу. На домашней площадке СКА «Олимпиец» команда провела стартовую игру с БГУ ФК СК. Итогом противостояния стала уверенная победа могилевчан над гостями из столицы.

со счетом 39-28. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 20.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30. Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Прогноз
2: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24.
3: Наши хиты.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Достаточно высокий уровень средней заработной платы по Минску нужно удерживать, но не форсировать его. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, пишет Белта. Главе государства доложено, что экономика столицы работает стабильно. Так обеспечено выполнение показателей по росту валового регионального продукта 102%. Вклад Минского ВРП в ВВП страны 32%, обратил внимание Владимир Кухарев. Процесс создания Академии интеллектуальных технологий стал одной из тем во время доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко министра образования Андрея Иванца, пишет Белта. Александр Лукашенко поинтересовался, как идут дела в вопросе создания этой академии, в которой министр образования будет возглавлять наблюдательный совет и практически плоскость определять политику.
1: Куда тут деться от академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, но образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Но это то, что надо в академии, поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования точно так должна работать академия, при том персональное вовлечение там министра, как председатель наблюдательного совета.
0: Беларусь планирует принять участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке, в том числе связанных со строительством электростанций. Об этом заявил журналистам во Владивостоке глава администрации президента Дмитрий Крутой, пишет Белта. Есть несколько направлений, где Беларусь обязательно должна участвовать. Первое – развитие инфраструктуры. Регион энергодефицитный. Будут строиться новые энергетические мощности, в частности, две атомные станции. Сегодня уже фактически принято решение. И в завершение. В Могилевской области по поручению президента досрочно построили 44 профилактория, рассчитанные более чем на 10 тысяч голов телят. Объекты оснащены современным оборудованием. Принятые меры направлены на повышение сохранности животных, улучшение условий труда телятниц и увеличение показателей производства молока в регионе. Как отметила заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облсполкома Ольга Николайченкова, в эту зиму в регионе не будет ни одного теленка под открытым небом. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 20.
2: В часах 15.03, сегодня четверг, а это значит, что этот час традиционно посвящен программе «Прямая линия», где наши гости отвечают на актуальные вопросы. Какие гарантии и компенсации положены молодым специалистам? Об этом расскажет правовой инспектор труда Могилевской областной организации профсоюза строителей и промышленности строительных материалов Юлия Севцова. Слушайте программу «Прямая линия» на радио Могилев. Мы стартуем в 15.15.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Нина Михнова. В гостях у меня сегодня правовой инспектор труда Могилевской областной организации профсоюза строителей и промышленности строительных материалов Юлия Сивцова. Юлия Владимировна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Мы сегодня будем говорить о поддержке молодых специалистов, о том, насколько важно каждому работнику знать свои права и о том, как профсоюзы помогают эти права отстаивать. Юлия Владимировна, и вот первый вопрос, он как раз-таки посвящен молодым специалистам. Какие гарантии и компенсации положены тем самым молодым людям, которые прибыли на рабочее место по распределению?
3: Ряд гарантий и компенсаций, значит, которые сегодня

0: денежная помощь, размеры, источники финансирования и порядок выплаты, которые определяются правительством. Ну и, конечно же, отдых. Никуда без этого, продолжительностью 31 календарный день. В зависимости еще, значит, от направленности. То есть педагогам 45 выпускникам педагогической, значит, направлено для педагогической работы, и 60 там должности тренера, преподавателя по спорту. Ну, по инициативе выпускника продолжительность отдыха может быть сокращена, что тоже немаловажно. То есть, если сегодня молодой специалист желает приступить раньше, горит желанием, у нас тоже такие есть. Конечно, никто не отказывать не будет.
1: Юлия Владимировна, скажите, а может ли получить молодой специалист компенсацию в связи с переездом на работу в другое место, не там, где он проживал?
0: Обязательно возмещаются эти расходы, и членам семьи возмещаются расходы, которые приезжают с молодым специалистом, молодым работником. Это прописано у нас в законодательстве. Ну, а также мы обращаем внимание, что в коллективных договорах, локально-правовых актах организации предприятий дополнительно внесены нормы, которые намного порядок там выше, для того, чтобы стимулировать и поддержать молодого специалиста. Я хочу сказать, на разрезе своей отрасли в коллективные договора внесены, значит, не только поощрительные выплаты, единовременная помощь нашим специалистам. Это дополнительные, значит, выплаты в связи с преступлением. Приступил молодой человек, молодой специалист к работе. Соответственно, в течение нескольких месяцев, это может быть и год, в зависимости от организации, в зависимости от, значит, от предприятия и финансовой составляющей, что не только, также немаловажно, дополнительные ежемесячные выплаты. Оплате за жилье. Если сегодня отсутствует, значит, жилье у молодого специалиста, который пришел, значит, и не может организация, нету в своем ведении, значит, данного жилищного фонда, значит, оплата в размере, количество тоже базовых величин зависит тоже от предприятия, у каждого у нас свое, я не буду, это у каждого по-разному. Ну, то есть тоже компенсируем, чтобы он не остался без жилья однозначно. И я настоятельно всем ребятам рекомендую: ознакомьтесь с нормами в коллективных договорах, что прописано. Иногда значит, в связи со своей сферой деятельности я очень много бываю в организациях, в предприятиях, на заводах. И когда мы встречаемся с нашими молодыми специалистами,
1: важно, чтобы они знали и понимали свои права. О них поговорим через несколько минут, как и изучение коллективных договоров. Оставайтесь на волнах Радио Могилев.
2: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Прямая линия. Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: И в студии «Радио Могилев» сегодня в гостях правовой инспектор труда Могилевской областной организации профсоюза строителей и промышленности строительных материалов Юлия Сивцова. Мы говорим вначале о том, какие гарантии положены молодым специалистам, прибывшим на рабочее место по распределению. И вопрос у меня такой, а вот само предприятие в своем коллективном договоре, оно может предусмотреть, предоставить какие-то дополнительные льготы и гарантии именно молодым специалистам?
3: Конечно. Возьму даже на основе нашего отраслевого профсоюза. Значит, из 87 коллективных договоров, которые у нас зарегистрированы и действуют в наших организациях, 76 – это коллективные договора, которые...

0: значит, перераспределенным учреждением образования на работу вне постоянного места жительства и необеспеченным нанимателем жилым помещением, предоставление ежемесячных компенсационных выплат в целях компенсации расходов за найм жилья в период срока работы, предоставление молодым семьям суд на строительство или приобретение жилья, развитие в организациях института наставничества, стимулирующие выплаты наставникам, зачет стаж работы в организации времени обучения по специальности, это тоже немаловажно, я считаю. Что касается для на момент периода срочной военной службы, все засчитывается стаж, значит, и в порядке, и на условиях, а также предусмотрены ежемесячные доплаты обучающимся по востребованным в организации специальностям по договорам о целевой подготовке специалистов. Много чего. И каждая организация, она в зависимости от своей финансовой составляющей, она дополняет и дополняет, что мы должны привлечь молодых специалистов. И только дополнительными нормами, я считаю, и вот этими бонусами.
1: То есть дополнительным стимулированием, как раз, чтобы закрепились молодые специалисты, каждый наниматель, он в этом заинтересован.
0: Да.
1: И когда молодой человек устраивается на работу, то специалист, который работает с кадрами, все эти нормы дополнительно ему разъясняет.
0: В обязательном порядке. И не только специалист по кадрам. Работают и наши правкомы, наши профсоюзные лидеры. У нас первоочередная задача, когда приходит молодой специалист. Вы понимаете, это как дитё, которое передали. И я могу сказать за наших всех председателей профсоюзных комитетов, за наших профсоюзных лидеров, что подход вот реально индивидуальный. Нам ценен каждый, мы дорожим каждым. Конечно, возникают моменты, когда сегодня, вот из последних у нас была диалоговая площадка, когда задали вопрос о том, что сегодня пришли ребята, и мы будем провожать их в армию. Срочная военная служба. И это они отработают у нас буквально там 2-3 месяца. Мы, конечно, я понимаю, что сегодня они на них рассчитывают, они хотят с ними дальше и в трудовой деятельности их видеть и растить, но определенные условия надо соблюдать, и законодательство, и порядок. И я считаю, что сегодня без внимания не обходится ни один молодой специалист. Это мое, вот лично мое, учитывая, что я мать сама молодого специалиста. Хочу с вас уверенностью сказать, что каждый на своем рабочем месте, понимая, что ценность кадров, она очень высока, и от них, от этих ребят, от молодых специалистов зависит наше будущее, и будущее конкретной организации, предприятия, завода, неважно. Поэтому, если не они и не мы поможем, и в этой связке не будем работать, то...
1: И опять же, тот самый институт наставничества, он тоже в каждой организации очень развит, чтобы передавать опыт, понимая и, может быть, вспоминая, как каждый в свое время был тем самым молодым специалистом, которому кто-то что-то подсказал, где-то помог, где-то научил.
0: Могу сказать с уверенностью, что были у меня такие случаи, когда приходили ребята, уже отработав свой срок, как говорится, период своей, значит, отработки, и они называли пофамильно тех, кто им помог, подсказал, дельно подсказал, дал им совет. И даже житейские, то есть это не обязательно профессиональные, даже житейские там моменты. И вот я благодаря вот ему, там, Андрею Тимофеевичу, там, или вот Раиса Михайловна, она вот мне была тогда, вот это посоветовала. То есть, да, действительно, нельзя сказать, что сегодня нам важен каждый. Нам каждому. Мы каждому найдем подход.
1: Спасибо за пояснение. Наших слушателей ждет впереди прогноз погоды. Ну а после мы вернемся и обсудим все нюансы заключения трудовых договоров и предоставления отпусков.
2: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12. Днем

0: Плюс 19, плюс 24. В субботу и воскресенье облачно с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха в субботу ночью плюс 11, плюс 16. Днем плюс 16, плюс 21. В воскресенье ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Прямая линия.
1: В студии радио Могилев сегодня в гостях правовой инспектор труда Могилевской областной организации профсоюза строителей и промышленности строительных материалов Юлия Севцова. Мы говорим о том, какие гарантии предоставляются молодым специалистам. И в начале программы Юлия Владимировна очень подробно все рассказала. Хотелось бы поговорить о людях, которые работают давно, либо решают заключить, например, новый трудовой договор. Что собой подразумевает контракт, а что именно трудовой договор? В чем тут нюансы?
2: Ну, что собой подразумевает контракт? Контракт – это разновидность срочного трудового договора. Порядок и условия его заключения, предусмотренные главой 18 ДК. Ну, минимальный срок, на который может быть заключен контракт – это 1 год. Максимальный – 5 лет. Конкретный срок действия контракта определяется по соглашению сторон. Помимо сведений и условий, перечисленных в части 2 статьи 19 Трудового кодекса Республики Беларусь, в качестве обязательных контракт должен содержать сведения и условия, определенные частью 1 статьи 261. В частности, дополнительные меры поощрительного отпуска до 5 календарных дней с сохранением среднего заработка, повышение тарифной ставки, значит, оклада тарифного не более чем на 50%, если больше размер не предусмотрен законодательством, а для работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работник которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, надбавка в размере не более 50 оклада. Но это трудовое законодательство, ты уже не выкинешь ничего. Обычно говорят так, что лучше, трудовой договор либо контракт?
1: Да, потому что тут вот что-то такая, срочно, что-то бессрочно.
2: Это такая вот, да, у кого-то приемлемо в организации контракт, потому что плюсы для работника – это, конечно, дополнительный поощрительный отпуск до 5 календарных дней, повышение тарифной ставки. Ну, а минусы для работника также имеются. То есть это уволить до окончания срока действия контракта, просто написав заявление, работник не вправе. А такое увольнение должно быть обосновано уважительными причинами. Если причина нарушения законодательства со стороны нанимателя, значит, там невыплата, например, заработной платы, значит, или какие-то моменты невыполнения по коллективному договору каких-то норм, работнику будет полагаться компенсация. Минимальный размер, который 3 среднемесячных заработных плат. То есть это часть 5 статьи 261. Ну, а плюсы для нанимателя – это наниматель имеет возможность прекратить трудовые отношения с работником, чей уровень труда не устраивает по истечению срока заключенного с ним контракта. При этом как-то обосновать принятое решение не требуется. Но, однако, есть исключения из этого правила. Это когда в коллективных договорах мы прописываем о том, что сегодня работник, не имеющий привлечения, значит, дисциплинарных взысканий, который соблюдает трудовую исполнительскую дисциплину, ему наниматель обязан
1: платить. То есть
2: это тоже немаловажно.
1: Это прописывается коллективным договором.
2: Да. Почему также надо обратить на это внимание? Ну, сейчас это очень актуально.
1: А каков минимальный срок отпуска, который предоставляется работнику? И вы упомянули, что за счет определенных мер он, может быть, этот отпуск увеличен.
2: 24 дня. 24 дня, которые положены при любом раскладе нашему работнику. Угу. И я хочу сказать больше. Режим труда, соблюдение режима труда и отдыха – это очень важно. Я вот именно за это ратую и пропагандирую, где бы я ни находилась, на каких-то проверках, встречах, мониторингах, неважно. Для меня важно здоровье работника. Если мы сегодня будем забывать про себя, про то, что сегодня самое ценное, это у нас есть, это мы, это наше здоровье. 24 дня – это обязательное условие. Больше можно, соответственно, вот мы говорили про контракт, значит, дополнительные дни, а также вредные условия труда, которые сегодня в любом случае подразумевают под собой дополнительные дни к отпуску.
1: Это все прописано,
2: это все локально-правовые акты, да. Единственное, что мне никогда не нравится то, что когда берут и говорят, я сходил в отпуск один день, это тоже практика моя, один день. Ну как вы сегодня можете за один день отдохнуть? Нет, конечно же нет. Полноценный отдых, на то и отдых, для того, чтобы человек перезагрузился, нашел силы, восстановил их и хорошем, здоровом состоянии пришел выполнять свои должностные обязанности и полноценно трудиться на благо Родины. Ну, для меня это очень важно.
1: То есть тут даже призыв и к нанимателям, и к самим работникам, чтобы не упускали из вида возможность полноценно отдохнуть во время своего отпуска. Эту тему продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Радио «Могилев».

0: нашей студии сегодня в гостях правовой инспектор труда Могилевской областной организации профсоюза строителей и промышленности строительных материалов Юлия Сивцова. Мы говорим о правах и гарантиях для молодых специалистов, а также разъясняем особенности заключения трудовых договоров, контрактов, и в том числе мы стали обсуждать тему предоставления отпусков. Юлия Владимировна, следующий вопрос у меня как раз-таки. Какие категории работников могут выбирать, когда им пойти в отпуск?
1: Наниматель обязан запланировать отпуск по желанию работника в летнее или другое удобное время следующим категориям работников. Это лица моложе 18 лет, ветеранам Великой Отечественной, ветеранам боевых действий на территории других государств, матери, мачехи, воспитывающие двоих и более детей в возрасте до 14 лет, а также матери-мачехи, отцу, отчиму, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, работникам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, работникам, являющимся инвалидами, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности с катастрофы на Чернобыльской АЭС, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, работникам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радиоактивного загрязнения и зон эвакуации отчуждения, зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 года. Донорам, награжденным нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения Республики Беларусь, гоноровый донор Республики Беларусь, знаком почета, почетный донор Республики Беларусь, знаками почетный донор СССР, почетный донор Общества Красного Креста БССР, героем Беларуси, героем Советского Союза, героем социалистического труда, полным кавалеров Ордена Отечества.
0: Ну, то есть список,
1: там
0: очень,
1: список от очень
0: большой,
1: очень,
0: да?
1: Да, очень большой. Но также обязан запланировать и предоставить определенный период времени. Вот тут тоже хотелось бы создать, значит, категории работников. Это, значит, работники, получающие общее среднее, профессионально-техническое, среднеспециальное, высшее образование, значит, вечерние, заочные, дистанционные формы образования, научно-ориентированное образование в заочной форме, значит, работникам, супруги которых находятся в отпуске по беременности и родам в период этого отпуска, работающим по совместительству одновременно с трудовым отпуском по основной работе, женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него, работающим супругам военнослужащих одновременно с отпуском их супругов. То есть
0: действительно очень большой список. Ну и в любом случае должен быть какой-то компромисс и между самими работниками, и между нанимателем, поскольку одновременно отправить всю организацию или все предприятие в отпуск здесь не получается, да?
1: Обязательно. Обязательно, я хочу вам больше сказать. Если сегодня в организации есть профсоюз, график трудовых отпусков обязательно согласовывается с профсоюзом. И, как правило, это до 5 января, если иное не установлено в коллективном договоре. То есть сегодня также профсоюз, согласовав, видя, что сегодня определены периоды трудового отпуска работникам, все согласовано, никаких предложений и иных каких-то моментов не привыкших к консенсусу нету, то есть не подпишется в любом случае, не согласуется, поэтому однозначно.
0: И последний вопрос. Знаю, что в профсоюзы проводят правовые приемы. Можно обращаться, в какие дни это проходит, либо можно и дополнительно, если что, обратиться в любое другое время.
1: Последний четверг.
0: Последний четверг месяца.
1: Мы проводим республиканский правовой профсоюзный прием в разных городах, в разных организациях, учреждениях, предприятиях. Разъезжаются наши правовые инспектора труда, наши правовые инспекции Федерации профсоюзов и дают бесплатно консультации. С нами на профсоюзных приемах присутствуют представители прокуратуры, как правило, это прокурор района, где мы компетентно, своевременно, в полном, как говорится, освещении любого вопроса по любой тематике. Приходят с разными вопросами, уходят, получив компетентность специалиста. консультацию. И заметьте, это бесплатно. Это бесплатно. И мы сегодня в рамках как раз и правовых приемов мы проводим правовое просвещение граждан в коллективах, куда в организацию мы приезжаем. На установленные темы мы даем так, правовое просвещение.
0: Угу. Все
1: информацию подробно, об, да. Да, да, на определенные тематики и вопросы.
0: Спасибо большое. Напоминаю, сегодня в нашей студии была правовой инспектор труда Могилевской областной организации профсоюза строителей и промышленности строительных материалов Юлия Севцова. Для вас работала Нина Михнова. Всего доброго, до новых встреч.
2: Прямая линия на радио Могилев.
3: Новинка на радио Могилев.

жаргона. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 15 часов.
1: Обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Нужен реальный продукт. Президент Беларуси Александр Лукашенко с министром информации Андреем Иванцом обсудил задачи о создании Академии интеллектуальных технологий, пишет Белта. Президент отметил, что в вопросе создания Академии не надо дополнительно нагружать правительство, чтобы оно определяло какую-то систему, направление или кадры.
2: Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые-самые талантливые и способные люди. Подчеркиваю, люди. Поэтому это не значит, что мы со школы туда возьмем после 11 класса и примем, даже пусть это будут талантливые ребята, и больше никого. Это надо избежать. Любой, и вы, и кто-то еще в возрасте, не в возрасте, молодом, пожилом, старики, если он талантливый и что-то может сделать, ну, как вы сами предлагали, он должен прийти туда с конкретным предложением. И после того, как мы ему предоставим там возможности совершенствоваться, обучаться и в лабораториях что-то создавать, чтобы в итоге, если мы утвердим это, создадим группу, в итоге чтобы они выдали нам реальный продукт, который нужен будет обществу и нашей экономике, нашему государству. Ну и так далее. Вы знаете, мы обсуждали не единожды этот вопрос.
1: Беларусь и Куба обсудили сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, пишет СББАИ. Посол Беларуси в Республике Куба Виталий Барчук встретился с первым заместителем министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы. Собеседники рассмотрели возможные варианты дальнейшего развития взаимодействия с учетом проводимых в настоящее время на Кубе экономических трансформаций. Также они подвели итоги и готовность к поиску новых эффективных решений реализации совместных проектов в целях повышения двустороннего товарооборота и обеспечения продовольственной безопасности Кубы. Завтра в 16 часов в Музее славы Могилевщины откроется выставка «Могилевщина партизанская», рассказывающая о движении в Приднепровском крае. Гостей ждут уникальные экспонаты, подлинные документы и личные вещи, предметы снаряжения, рисунки партизанских художников, редкие послевоенные фото, встреч ветеранов и тематические книги. Выставка будет работать до 8 октября. И в завершение, более 83% белорусов выбирают бумажные книги, пишет Newsbuy. Эта позиция уверенно держится в сравнении с показателями в Европе. Электронные библиотеки, аудиокниги и чтение со смартфона не смогли вытеснить привычный формат. Кроме того, в нашей стране молодые литераторы смогут рассчитывать на государственную поддержку. Речь идет о грантах, проведении конкурсов, помощи в издании своей первой книги, публикациях в молодежных изданиях и журналах. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: Не знаю, замечали ли вы, но вот чаще всего советы что-то делать или, наоборот, не делать. Как правило, мы с ними сталкиваемся, когда все уже сделано и исправлять, как говорится, уже поздно. Вот стоило мне только заварить себе очередную восхитительную пол-литровую кружечку кофе, как уже после этого я натыкаюсь на новости про очередное исследование. В нем группа экспертов заявляет, что употребление большого количества кофе негативно влияет на психическое здоровье. Эксперты советуют пить не более 400 миллиграммов в день. И, судя по всему, я уже превысила дозу кофеина в своем организме раз этак в 5. Что ж, будем уменьшать нагрузку на психическое здоровье посредством уменьшения количества чашек кофе и согреваться, например, чаем, а также хорошей музыкой.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24.
3: Наши хиты.

знаете, под конец рабочего дня очень сложно бывает вот держать все задачи в голове. Или, например, бывает так, что незавершенные эти самые задачи в голове крутятся, крутятся, крутятся и мешают сосредоточиться. Это так называемый эффект Зейгарник. Поверьте, просто в интернете прочитала. Но в чем фишка? Наш мозг держит в оперативной памяти все незаконченное и тратит на это кучу энергии. Лайфхак очень простой. Запишите все мелкие дела на какую-нибудь бумажку, на стикер и положите на видное место. Как только задача выполнена, собственно, записана, мозг сразу же ставит галочку, что все под контролем и мгновенно освобождает ресурсы для текущей работы. Поэтому, если у вас осталось буквально всего ничего до конца рабочего дня, а рабочих этих дел поднакопилось, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Я уверена, что буквально за 20 минут вы все успеете, и все задачи будут выполнены. Ну, а те, что выполнять прямо сейчас не обязательно, вполне можно перенести на попозже.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600830.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Радио «Могилев».

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Школьное питание, ремонт и физподготовка. Президент Беларуси Александр Лукашенко детально разобрал эти темы с министром образования Андреем Иванцом. На встрече также говорили об итогах приемной кампании, поддержке молодых учителей и планах по созданию Академии интеллектуальных технологий для талантливых специалистов. Главное поручение – завершить реализацию плана по капитальному ремонту школ в этом году. Отдельно президент остановился и на питании в школах.
3: Я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить, потому что будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию. Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это и мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
2: Тем временем санитарные службы Могилевской области начали свой мониторинг, чтобы удостовериться, что дети реже оставляют еду на тарелках. Основные характеристики остаются, конечно, неизменными. Школьное питание должно быть качественным и сбалансированным. Ведь растить здоровых детей – одна из главных задач государства. Для этого разработаны санитарные нормы и современные рецептуры. Как отметил главный государственный санитарный врач региона Максим Сакович, школьное питание стало более либеральным. Специалисты учитывают вкусовые предпочтения современных школьников и разнообразие в меню.
4: Уклон на учет детских потребностей, то есть вкусовые качества, разнообразие пищи не будет привязано к жестким рационам, а будет динамично изменяться с учетом того, как детки кушают ту или иную продукцию. Изменения, которые вышли в этом году, предполагают, скажем так, более дробное деление по возрастным группам. Если раньше это было две возрастные группы по возрасту, сегодня это группы по классам с 1 до 5, 6, 8 группа. И с 9 по 11 классы это позволит более тонко учитывать потребности ребенка в пищевых веществах и энергии.
2: Тем временем на Западе финансируют совсем другие проекты. Как сообщает Ньюсбай, ЕСовские политики не оставляют попыток раскачивать ситуацию внутри Беларуси. Продолжается и подпитка радикальных экстремистских центров. Так что политический террор не остался нарративом прошлого. Скорее, приобрел новые очертания – игры из-под тишка. Финские дипломаты регулярно проводят встречи с белорусскими беглыми экстремистами. Являются их спонсорами как персонально, так и различного рода НПО. Вмешательство Финляндии во внутренние дела нашей страны носит системный характер и идет в рамках общей деструктивной линии Запада в попытках демонтажа белорусской государственности. В то время как белорусское государство направляет ресурсы на ремонт школ, сбалансированное питание детей и заботу об их здоровье, западные политики продолжают финансировать деструктивные проекты, пытаясь расшатать ситуацию в нашей стране изнутри. И, по сути, налицо два совершенно разных подхода. В Беларуси – созидание и социальная ответственность, а на Западе – скрытое вмешательство и поддержка экстремизма под соусом демократических ценностей.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: вот я честно держалась, крепилась практически до конца смены. Вы перевернули календарь. Если еще не перевернули, вы не переживайте. Через 270 дней мы снова будем радоваться тому, что лето пришло. Ну а тем, кто грустит, что оно прошло, мой вам совет. Просто вы запаситесь правильным настроением, и я вас уверяю, вы в наступившей осени можете найти массу прекрасных событий. Так же, как и в нашем эфире, много классной, атмосферной и прекрасной музыки. Я заканчиваю свою смену на сегодня. Далее вас ждет чудесный сентябрьский вечер в компании Рустама Османова. У меня на сегодня все. С вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Молодых специалистов в Беларуси не надо, образно говоря, носить на руках, но им следует помогать, где это необходимо. Такую задачу президент Беларуси Александр Лукашенко поставил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца, пишет Белта. Также президент отметил, в Беларуси не надо бежать за западными стандартами в образовании, но надо брать разумное. И это в том числе касается магистратуры.
2: 5300 молодых специалистов, почти 5,5. Как у них дела? Что там у нас не хватает? Это не значит, что мы их на руках должны носить. Меня никто не носил, и даже вас никто не носил. Карабкались мы по этой жизни сами. Но где-то помочь надо. По магистратуре еще отдельный вопрос. Он у меня на контроле, чтобы вы мне доложили по магистратуре. Как мы там сегодня работаем? Мы с вами определяли, что мы не будем бежать за этими западными стандартами, но там, где есть что-то разумное, мы это возьмем. Если магистратура нужна будет для образования, там дальнейшей учебы, научной деятельности, по-моему, педагогической практики и иностранцам, пожалуйста, мы можем предоставить такую возможность. Но без всяких там забеганий вперед и того, чтобы перенимать опыт западных каких-то образовательных центров или государств. Мы готовим для себя людей. И закончив вуз, они должны получить диплом о высшем образовании, а потом уже, в зависимости от того, насколько это нашему государству надо, мы будем думать о магистратуре.
1: На учения ОДКБ в этом году привлекут более 5000 военнослужащих, пишет Ньюсбай. Маневры пройдут в Беларуси, Казахстане и других регионах коллективной безопасности. Как заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, военно-политическая обстановка в мире остается напряженной. В этих условиях особое внимание в этом году уделяется восточноевропейскому и центральноазиатскому регионам коллективной безопасности. О происшествиях. Более 5 тонн дизельного топлива присвоил тракторист-машинист одного из предприятий АПК Черьковского района, сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области. С февраля по август прошлого года тракторист-машинист из Черьковского района сливал горючее из бака трактора. Общая сумма ущерба организации превысила 12,5 тысяч рублей. В суде обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Причиненный ущерб возместил в полном объеме. Около 600 метров торговых рядов развернут на День белорусской письменности в Костюковичах. Об этом рассказали в Главном управлении торговли и услуг Могилевского облсполкома. Обслуживать праздник будут 53 субъекта хозяйствования, включая местных производителей, предприятий и ремесленников. Для комфортного отдыха гостей праздника будет организовано более 800 посадочных мест. Также пройдет гастрономический фестиваль с блюдами национальной кухни. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5 и 6 сентября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 21.
3: Не кривя душой, заявляю, прекрасная погода, прекрасный день продолжается, день мем. Можно даже не говорить, какой. Большинство из вас и так понять должны. Вот такой вот коллективный психоэмоциональный феномен у нас есть в сентябре. Но давайте продолжим. Отлично проводить эту... Что у нас сегодня? Этот четверг. Всем отличного настроения. Я, Рустам Османов, теперь у микрофона. Вам машу привет и желаю таких же отличных 17 часов.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Хорошие люди. А тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: чтобы все было по регламенту, чтобы участники были на местах, а материалы под рукой, чтобы техника работала, а протокол велся без ошибок. А как за этим всем уследить, не понаслышке знает героиня программы Дарья Сухоцкая.
1: Наши люди.
0: Дарья – секретарь судебного заседания суда Октябрьского района Могилева. Дарья, что входит в ваши обязанности?
2: Работа секретаря судебного заседания достаточно разнообразная. В мои обязанности входит вызов участников процесса в судебное заседание, составление краткого протокола судебного заседания, ведение аудиозаписи хода судебного заседания, извещение не явившихся участников о результатах рассмотрения дела, а также формирование и сдача рассмотренных дел в канцелярию.
1: Наши люди.
0: В работе много дела производства. Как все держать под контролем? Как цифровизация изменила вашу работу? Сняла ли она часть задач?
2: Лично я стараюсь ничего не откладывать на потом. Если задач много, я составляю для себя небольшие списки или таблицы, где отмечаю, что именно необходимо сделать по конкретному делу и в какие сроки. Цифровизация значительно изменила нашу ежедневную работу. Например, ведется аудиофиксация хода судебных заседаний, появились дополнительные способы извещения участников процесса, активно используются электронные информационные системы. При этом цифровизация не означает, что работы стало мало. Скорее, изменились ее содержание и организация.
0: Как действовать, если участники процесса игнорируют вызовы, не являются в суд или ведут себя некорректно, или такого не случается?
2: Такое, к сожалению, случается. Многие ответственно подходят к участию в судебном процессе, но бывают ситуации, когда участник не является в суд. В таких случаях важно своевременно сообщить об этом судье и предпринять меры во избежание затягивания сроков рассмотрения дела. Что касается некорректного поведения, здесь главное сохранять собственное спокойствие, корректно общаться с человеком, спокойно разъяснять интересующие его вопросы и не вступать в конфликт. В работе с людьми всегда бывают разные ситуации, поэтому умение сохранять выдержку и профессиональные отношения очень важно.
1: Наши люди.
0: Ваша должность часто становится стартом для карьеры судьи. Какие именно навыки, полученные здесь,

0: Судья ведет процесс, какие вопросы задает участникам, как исследуются доказательства. Постепенно формируется понимание того, насколько важны внимательность, объективность, ответственность и знание законодательства в его судебной работе. Кроме того, эта должность хорошо развивает организованность, стрессоустойчивость и навыки общения с людьми, качества, которые важны для каждого работника судебной системы.
1: Секретарь судебного заседания – это человек, без которого заседание может и не состояться. Его день – это не только сами заседания, но и подготовка к ним, оформление документов и многое другое. А что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в нашем инстаграме «Радио Нижнее Подчеркивание Могилев».
2: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на «Радио Могилев». «Радио Могилев».

Разрешить себе смеяться над собой можно не только утром, но еще и вечером. Ну, я о другом хотел поговорить в середине часа. Хотел спросить, как вы пытаетесь продлить свое лето? Если пытаетесь, конечно. Может, не закрыли еще купальный сезон? Может, убеждаете себя, что солнце жарит беспощадно и прячетесь в тени листвы? Ну, она скоро осыпется, так что не старайтесь. Я вот продолжаю рассекать в своей гавайской рубашечке. Но к процессу смены пор года нужно подходить проще, как только что пела елка. Все идет своим чередом, собственно, как и наш эфир на радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24.
4: Наши хиты.

0: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Ангелов, чего только не бывает в этом мире, век живи, век учись и делай открытие. Вот и я сделал новое. Оказывается, есть такое явление, как офисное старение, представляете? Хотя это все тоже пагубное воздействие окружающих факторов на нашу кожу, таких как освещение на рабочем месте, качество воздуха и прочее. Ну и с этим даже некоторые борются, прячутся под зонтами, мажутся кремами и надевают маски на все лицо. Уж даже не знаю, не слишком ли странно это все. Мне кажется, такими методами можно только помочь офисному старению прогрессировать. Лучше добавить в своей жизни, в том числе и на рабочем месте, если она у вас сидячая, движение, и сделать это под музыку на радио Могилев.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Наши хиты.

0: Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал. Счастливым молодым остаться.
1: В Могилеве 18.

0: года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, пишет Белта. Основные темы доклада – экономическое развитие столицы с акцентом на промышленном секторе, совершенствование транспортной и дорожной инфраструктуры, строительстве и благоустройстве города, а также кадровые вопросы. Глава государства отметил, что для Минска главное – промышленный сектор.
2: Первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика – это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо, своим бюджетом минским и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска и что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать. Ну вот я слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем, это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоит. Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
1: Число электрозарядных станций в Беларуси к концу года может вырасти до 3000, об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз, пишет Белта. Сегодня в Беларуси более 2700 зарядных станций. Ожидаем дополнительного прироста, сказал Денис Мороз. На 1 сентября количество электромобилей в стране уже превысило 70 тысяч. Только за последний месяц электропарк вырос примерно на 5000 автомобилей. О происшествиях. Житель Славгородского района получил срок за реабилитацию нацизма, сообщили в службе информации прокуратуры Мглёвской области. Молодой человек публиковал в открытом доступе фотографии и видеоролики со свастикой, элементами униформы немецких войск. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Телеканал «Беларусь-4 Могилев» представит мультсериал «Ясик Украине Вершу» на Дне белорусской письменности в Костюковичах. 5 и 6 сентября в павильоне телеканала покажут все 10 серий мультфильма, проведут викторины, танцы и розыгрыши подарков. «Ясик» познакомит детей с белорусским языком и поэзией в игровой форме. Информация о том, как добраться до Костюковичей, доступна на сайте телерадиокомпании. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: Вечер наступает, а веселье на радио Могилев не убавляется. Ну а с чего бы ему убавляться? Вечер наступивший красивый, погода прекрасная. Четверг сегодня. Понимаете же, о чем я? Лишний раз просто я, Рустам Османов, и вам напоминаю, чтобы вы не забыли, что самое лучшее и радостное только впереди. А то некоторые, типа Филатова и Кэроса, об этом обо всем забывают.

все поближе к теплым берегам стремятся, хотя бы в мыслях. А вот что делать, если вы не можете никак без этого, а моря поблизости нету? Можно пойти, конечно, на крайние меры, нанести домой песочка, насыпать, а вокруг ванны на плитке нарисовать пляж и пальмы там разные. Ну и включить воображение, конечно, когда будете в ванне лежать. Но когда вернетесь в реальность, поймете, что придется убирать за собой. Так что лучше подождать до новой возможности снова встретиться с морскими берегами, соскучиться по ним по-настоящему. Ну а радио Могилев пока будет вас отвлекать от мысли, что для счастья обязательно нужно море, ну и развлекать хитами в эфире.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +19, +24.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Give it to me, или как это? Давай это мне, сюда, быстро, требует Мадонна в эфире радио Могилев. Сейчас дадим. А дадим мы полную и самую свеженькую информацию из жизни звезд шоу-бизнеса, представительницей коего та же Мадонна и является. А вот попадет ли она в новый выпуск программы «Подслушано» Олесе Маскиной, узнаем в 19.05. Не переключайтесь. А пока...
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8029 131 17 31.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил руководству Минска подумать, как разгрузить придомовые территории от большого количества личного транспорта. Соответствующую задачу он поставил, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, пишет Белта. Глава государства предложил подумать, как действовать, чтобы на перспективу разгрузить территории вокруг домов и убрать автотранспорт подальше.
2: Я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом, вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жесткие.

0: жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денемся же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае. Вот ты был, видел. Я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. Как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше?
1: Цифровую платформу для малого и среднего бизнеса создают в Беларуси, пишет Белта. Сегодня прошло заседание правления Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. Участники рассмотрели ход работ по созданию и развитию платформы единого цифрового сервиса, который предоставит предпринимателям доступ к налоговому и бухгалтерскому учету, электронному документообороту и взаимодействию с государственными органами в онлайн-формате. Подготовка к международному фестивалю анимационных фильмов «Анимаевка» вышла на финишную прямую. Прием заявок завершен, а география участников расширилась до 99 государств, рассказали в Могилевском областном производственном унитарном предприятии «Киновидеопрокат». В этом году организаторы получили без малого 2000 заявок. Помимо конкурсных просмотров, зрителей ждут творческие встречи с создателями мультфильмов, выставки и мастер-классы. Уникальную региональную тайну на дне белорусской письменности в Костюковичах приоткроет Краснопольщина. О существовании в деревне Выдринка на рубеже 19-20 веков одной из крупнейших и богатейших библиотек Европы. Книжное собрание редких томов Егора Барановского и его дочери Марии Дорн насчитывало около 10 тысяч уникальных изданий. Именно этому литературному наследию края и будет посвящена презентация, рассказала заведующая сектором культуры Краснопольского райисполкома Светлана Сазонова.
2: Среди уникальных экземпляров, например, Нюрнбергское издание 1122 года «Путешественника Вернера о путешествии в Турцию». Книга 1770 года «Паукока о посещении Египта, Палестины, Ливана». То есть он общался с разными интересными людьми, и поэтому кто-то привозил ему в том числе книги. Со временем эта библиотека была утеряна, 18-20 годы, что-то вывезено. Часть находится в Белорусской национальной библиотеке, а вот часть какая-то определенная находится в нашей районной библиотеке. И мы готовы на праздники письменности поделиться и даже сделать выставку этих уникальных книг и информации об этом.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, юго-западный порывистый, температура воздуха ночью +7, +12, днем +19, +24, сейчас в Могилеве +18.

0: Сегодня в «Подслушно» очередная порция звездных новостей. Спустя более 30 лет Рики Мартин решил напомнить миру, что он умеет говорить по-испански. Он снялся в новом фильме Гаэля Гарсия Берналя, том самом из «Аморес Перес» и «Вавилона». Рики играет актера, который нанят изображать главного героя-спасателя в биографическом кино «Внутри кино». Типичная история успеха с подвохом. Что забавно, режиссер Берналь сразу видел в этой роли только Рики, но боялся даже заикнуться, потому что казалось, это слишком безумно. А когда, наконец, дозвонился, Мартин не дал ему и трех слов сказать: «Все, что скажешь, я согласен». Вот это уровень доверия. Снимался он всего один день, но успел стать исполнительным продюсером. Видимо, так сильно проникся духом картины. Теперь фильм едет в Венецию и Торонто, а еще метит в оскаровский шорт-лист от Мексики. Неплохо для одного дня работы, правда? Младший сын Бритни Спирс наконец-то перестал жить на мамины алименты и решил сам зарабатывать на свои 19 лет. Он подписал контракт и стал лицом цифрового журнала. Обложка кричит: «Кто, черт возьми, такой Джейден Джеймс?» А все потому, что его фамилию нигде не напечатали. Видимо, парень хочет доказать, что он не просто сын той самой Бритни, а личность. Креативный директор компании назвал его уникальным по стилю. Ну, возможно, за татуировки или за то, что он не боится выходить на подиум в том, что дали. Джейден также сказал, что хочет развиваться в моде, но и музыку не бросает. Играет на пианино и мечтает о своих песнях. В общем, парень идет своей дорогой. И пока это выглядит симпатично. Главное, чтобы без скандалов. Сандра Буллок, наша любимая молчунья, наконец-то вышла на красную дорожку спустя 4 года. Последний раз она это делала в 2022-м, а потом ушла в тень, чтобы заботиться о своем партнере Брайане Рэндалле, который, к сожалению, скончался в прошлом году. Теперь она возвращается в кино, и как вместе с Николь Кидман они снова сыграли сестер-ведьм в «Практической магии 2». Да, продолжение, которого мы не ждали, но оно есть. На лондонской премьере Сандра блистала в леопардовом платье с открытыми плечами. Но все смотрели не на наряд, а на ее запястье. Там красовалась свежая татуировка «LB2». Это тату – посвящение ее двум детям – Луису и Лайле. В общем, Сандра вернулась и не просто так, а с магией и слезой. Надеемся, в фильме будет меньше драмы, чем в ее реальной жизни. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано.
2: Радио «Могилев».

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600-08-30.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу! Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ Банк.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

А я-то вот поначалу думал, что прозвучавшая только что песня «Happy End» от Полины Гагариной и Сергея Лазарева будет действительно с хэппи-эндом, но он, как слышите, не случился в итоге. Ну а мы не заканчиваем, у нас наоборот продолжение вечера на радио Могилев, такое же счастливое, как и я, Рустам Османов. Приветствую всех, кто на волнах нашего радио прямо сейчас.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Savage Garden путешествует туда-сюда, до Луны и обратно. А мы из часа в час. Ну и в отличие от пространства, во времени камбэки совершать пока не научились. И неизвестно, научимся ли вообще. Но вот той же Луной, если не слетать на нее, то полюбоваться можно. Кто просто в окно может это сделать, кто с балкона, а кому и на улицу для этого выйти придется. В любом случае, берите всегда с собой радио Могилев.
1: Радио Могилев.
2: Пока-пока, котики, мои апармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

0: піцу, закажу капіцу.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
2: Наши хиты.

сезон, там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, поинтересовался работой строительного комплекса столицы. Александр Лукашенко констатировал, что Минск в этом плане шевелится. Строятся дороги, жилье, культурные учреждения, включая реконструкцию Национального художественного музея и строительство Национального музея Беларуси.
2: Строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы, и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из региона. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно производственного технопарка создавали, что это неплохая вещь, люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков.
1: Благодарность президента Беларуси объявлена труженикам агропромышленного комплекса и коллективам сельскохозяйственных предприятий. Распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, пишет Белта. За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей, благодарности президента удостоены и труженики Нива Бурсуки Кировского района Могилевской области. В Могилеве прошла встреча с семьями финалисток республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси». Статус женщины-матери в белорусском обществе только растет, а представители власти делают все для того, чтобы представительницы прекрасной половины чувствовали заботу. На это обратил внимание председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков.
3: У нас хватает и всей инфраструктуры социальной, и по обеспеченности и школами, и детскими садами. И есть у нас в программе поддержки и по строительству жилья для многодетных. То есть все, что требуется от государства, мы все, конечно же, делаем. Особое внимание нашим женщинам, тем более многодетным мамам, чтобы они чувствовали какую-то вот заботу. И вот этот конкурс, участие в конкурсе, это вот именно немножко отвлечься от рутины, почувствовать себя вновь женщиной. Вот, наверное, этому больше такой вот моральной поддержки сегодняшнего мира.
1: И в завершение, завтра в 16 часов в Музее славы Могилевщины откроется выставка «Могилевщина партизанская», которая расскажет о движении в Приднепровском крае. Гостей ждут уникальные экспонаты, подлинные документы, личные вещи, предметы снаряжения, рисунки партизанских художников, редкие послевоенные фото, встреч ветеранов и тематические книги. Выставка будет работать до 8 октября. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 16.
4: Снова в гости к вам в начале нового часа радио Могилев заглянуло. Не хочется, чтобы вы скучали перед сном, потому что какая наша главная задача? Правильно, поддерживать ваше хорошее настроение круглосуточно. Когда просто хитами, а когда и ведущий вот вмешается в эфир поболтать, чтобы вам веселее было. В данном случае для вас болтаю я, Рустам Османов, а поет для тебя Ани Лорак.

том, чтобы упасть уже на кровать, засыпая на лету, примерно как и пели Моранди, мы задумываемся, наверное, все чаще. Ну, а чем еще заняться, когда стемнело за окном? Ну, погодите, еще не так уж и поздно. Ну, а если вы засыпаете прямо сейчас, может быть, следующий трек вас взбодрит ненадолго?

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 19, плюс 24. В субботу и воскресенье облачно с прояснениями. Кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха в субботу ночью плюс 11, плюс 16. Днем плюс 16, плюс 21. В воскресенье ночью плюс 7, плюс 12. Днем плюс 14. Плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Ну что ж, последние штрихи этого вечера в эфире радио Могилев. Завтра будем вносить последние штрихи рабочей недели и делать это так, чтобы выходные прошли с огоньком. Но для этого нужно и отдыхать. Поэтому всем, кто собирается отдыхать, спокойной ночи. Тем, кто не собирается отдыхать так, приятно провести время и далее на наших волнах. С вами был я, Рустам Османов. Всем машу пока. Услышимся обязательно.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Достаточно высокий уровень средней заработной платы по Минску нужно удерживать, но не форсировать его. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, пишет Белта. Главе государства было доложено, что экономика столицы работает стабильно, прилично, оценил президент, и в то же время ориентировал руководителя Мингорисполкома на дальнейший экономический рост.
1: Зарплата, ты знаешь, огромные деньги, они рано или поздно приведут к инфляции. Инфляция в Минске, это по всей стране разойдется, мы будем эти деньги съедать ростом цен. Поэтому уровень хороший, средний. Надо думать там, кого поддержать, кого подтянуть и так далее. Ну и смотреть на производство. Не должно получиться так, что зарплата у нас, доходы населения неимоверно растут, а производство у нас падает. Ну, слава богу, в Минске этого нет и вообще по республике нет. Но за этим надо наблюдать, чтобы производительность труда была высокой. И обязательно добавлять за счет предприятий, которые слабо работают.
0: Беларусь и Куба обсудили сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, пишет СББАЙ. Стороны рассмотрели возможные варианты дальнейшего развития взаимодействия с учетом проводимых в настоящее время на Кубе экономических трансформаций. Также они подтвердили готовность к поиску новых эффективных решений и реализации совместных проектов в целях повышения двустороннего товарооборота и обеспечения продовольственной безопасности Кубы. Беларусь планирует принять участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке, в том числе связанных со строительством электростанций. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой, пишет Белта. Есть несколько направлений, где Беларусь обязательно должна участвовать. Первое – развитие инфраструктуры. Регион энергодефицитный. Будут строиться новые энергетические мощности, в частности, две атомные станции. Подготовка к международному фестивалю анимационных фильмов «Анимаёвка» вышла на финишную прямую. Прием заявок завершен, а география участников расширилась до 99 государств, рассказали в Могилевском областном производственном унитарном предприятии «Киновидеопрокат». В этом году организаторы получили без малого 2000 заявок. Помимо конкурсных просмотров, зрители ждут творческие встречи с создателями мультфильмов, выставки и мастер-классы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный порывистый, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 15.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Особливо тяжких наступств у вас ляното мить не будет, так что можно расслабиться.
3: Телец.
2: Выдатный час для активных деяний. Увага до деталей допоможе позбегнуть помылок.
3: Близняты.
2: Засяродьтесь на семейных и хатних справах. Не спешайтесь, плануйте свои кроки и позбегайте импульсивных решений.
3: Рак.
2: Обостряется жадание мить зносины и обмениваться информацией. Махчиме новые знакомства и корыстные контакты.
3: Лео.
2: День выдатно подыходит для внутренней працы. Зверните увагу на здоровье и харчевание. Увага до близких умасуй относины.
3: Дева.
2: Ваша творчесть и харизма зараз на вышине. Час проявить инициативу и заявить про себе.
3: Шали.
2: Параллельно с выполнением бягучих задач, добро займаться самоэдукацией. Будьте уважливы до дробязи. Яны могут иметь великое значение.
3: Скорпион.
2: Засяродьтесь на гармонии у относинах и справах. Не спешайтесь с решениями. Узваживайте усе за и супрать.
3: Стрелец.
2: Час для поширения горизонтов. Плануйте поездки або навучання. Будьте готовы до новых махчимостей.
3: Козярог.
2: Надавайте увагу карьерным питаниям и профессийному развитию. Важно заховывать баланс помеж працей и отпочинком.
3: Водолей.
2: Ваша допытливость да поможе знайти нестандартное решение. Не забывайте об необходимости отпочинку.
3: Рыбы.
2: Выдатный час для подведения выников и планования. Могут заявиться идеи по поляпшению бягучих проектов. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилев.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилев.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +19, +24.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Меня из окна видно, вот такие губы.

0: Астрохи.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я, Олеся Москина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе.

требует ответов. Этот час принадлежит только нам. Знаете, говорят, что время — это песок. Но сейчас я предлагаю...

За окном уже темно. Фонари зажигают свои теплые оранжевые шары. И мы все готовимся ко сну. Вот в такие минуты особенно хочется уюта. Чашка чего-то горячего, мягкий плед и голос в динамике. Оставьте все свои надо до завтра. Сейчас есть только мы, музыка и этот тихий волшебный.

мечтать, правда? Кажется, что если загадать желание ровно в этот момент, оно точно сбудется, потому что никто не мешает. У нас есть еще немного времени, чтобы помечтать и послушать чарующий голос.

сейчас для души. Мы перелистываем страницы уходящего дня, как хорошую книгу. Где-то был детектив, где-то любовный роман, а где-то смешная история. Но теперь мы закрываем обложку и даем себе паузу. Настройтесь на волну спокойствия. До полуночи остается один шаг, и мы делаем его вместе.

Часто я думаю о том, что последний час перед боем курантов – это маленькая жизнь. Ее можно прожить с тревогой или с надеждой. Я предлагаю второй вариант. Мы не будем гадать, что там принесет новый день. Мы просто позволим себе быть здесь и сейчас. Оставьте все сомнения в уходящем дне. А с собой возьмите лишь легкое сердце. С вами была Алиса Москина.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 4 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно.

4 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёслы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

4 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер южный, юго-западный, порывистый, температура воздуха днем +19, +24.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

4 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный, порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.